0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кропка.

засекаю поэзию. Ни скальпелем, ни образуй, там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразою. Ты не рука души, ни ровностью этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное. Обыякву спрямаем вершами норны, все накручиваем сенс, небо брудно палочки ватные. И шукаем без конца выйти у слова просторные.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Днями Лукашенко порадив громадянам Узбекистана їхати за великими заробками у Росію, бо в Білорусі у їх має бути інша місія.
2: Мовляв, покільки у цій центральноазіатській країні не хапає молока і м'яса, її громадяни можуть виробляти м'ясо і молоко у нашій країні, яка у свою чергу буде продавати продукцію в Узбекистан. Тому приїзд у Білорусь узбекських працівних мігрантів зв'язаний виключно з нарощуванням сільгоспвитворчості.
1: Після того, як країни підписали погоднення об супраці 13 липня, у Білорусь прибула перша група працівників з Узбекистана – 255 чоловік.
2: Щоправда, вони одразу вийшли у паблік з заявами про подман білоруського боку. Замість обіцяної $1000 їм збиралися платити 500.
1: Пройшовся Лукашенко і по білорусах, незадоволених приїздом працівних мігрантів з Узбекистана. «Ми нікого не будемо брати, але тоді нам треба упиратися і працювати», – заявив він, намікаючи на все те ж нешанцювання з народцем.
2: Як буде розвиватися ця історія, у ефірі Єврорадіо пофантазували головред стримінгової платформи «Білорусь Tomorrow» Павел Свердлов і блогер Олександр Книрович.
3: Ведаєте, Олександр, з чого почалося сьогодні? У Олександра Лукашенка, вот він прочнувся, працьовна раніця, з чого почалася?
4: І он, утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ?
3: Махчима такое так само.
4: И икра не льется, не лезет в горло, и компот не льется в рот. Думаю,
3: классика,
4: что было так.
3: Классика, конечно ж. Я думаю, что такое было. Докладно было, был звонок в Узбекистан, потому что у его сябра Шавката Мирзиёева, президента Узбекистана, сегодня день народження. Як вот ви думаєте, Олександр, як президенти, ну, ладно, керівники держав, сформулюємо це так, віншують одно одного з днем народження, звичайно. З днем народження, там, поспіхов, здоров'я. Да, пам'ятаєш, як бухнули в Мінську недавно, да?
4: І вот. Деньги були, да.
3: Да, і все вот это вот. Значить, що в Олександра Лукашенка відбулося сьогодні з Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры сверили часы по выполнению соглашений, достигнутых в ходе недавнего официального визита президента Узбекистана в Беларусь. С обеих сторон даны необходимые поручения, чтобы наполнить формат отношений стратегического партнерства. Чувствуете, отчуваете атмосферу дня народжения, да? Практическим взаимодействием и конкретными взаимовыгодными проектами. Подчеркнута необходимость активизации прямых контактов.
4: Болючих это читать. Попасть.
3: Подтвердили необходимость полноформатной реализации утвержденной дорожной карты сотрудничества на 26-30 годы. Президент Беларуси также тепло поздравил президента Узбекистана с днем рождения. Нечто вот...
4: Что у вас в голове засталось после этой длинной...
3: Это день рождения – сумное свято, да, вот кажут. Еще один год прошел там, а ли не только тому. Мне что вот эта размова не была подобна, мне сдается, на веншаванне с днем рождения. Она была подобна на размову двух, я не ведаю, бизнес-партнеров, там, ну вот, да, людей, у яких есть шмат проблем. Короче.
4: Я веду, как это было. Глядите, одразу звонок от Лукашенко. Перед тем, как он начинает разговаривать, он там врубает Аллегрову, видите, это «С днем рождения, успехов, радости, веселья». И когда это отыграло, он говорит: «Ну, як?» А это с другого боку молчить. То, ты что, покрылся? Молчить. «Слухай, ну не пригоже с узбеками отрымалось, признаю». То говорит: «Ну, и что ты повинен, что ты будешь робить? Может, заберешь? Ну, нема у нас по $1000 на лицо. Мои скардятся, в Витебской области». Кажут, дайте белорусам по $1000, и они сами будут працевать. Он говорит, не могу, я их уже выписал отсюль. Коллеги приедут, начнут расповедать, что там у тебя, так никто не поедет за тебе. Ну, далее размова про то, что они собираются робить, как они 255 человек собираются как бы уладковывать так, чтобы они не сбежали назад в Узбекистан.
3: Лезть так, только заробивши на зворотные квитки. Далее это будет непросто им заробить, потому что заробки, соправды, там не такие, на какие они различивали. Ну, цалком махчимо, что так эта размова и отбывалась, потому что у публичной просторы Лукашенко так само оправдывается. Специфично, конечно, вельми. Вот давайте мы поглядим зараз кавалочек видео с нарады по сельской господарце. Вообще-то нарада была по сельской господарце.
4: Ох, да? Там была такая нарада.
3: Хотя и узбеки, цикавая. И узбеки, они так само для сельской господарцы нам потребны, в принципе. Вось. Ну, давайте поглядим, як сегодня, як изменилась риторика, скажем. Зараз приедуть узбеки, будут працевать тут классно, поднимут нам сельскую господарку. Вот что мы маем на 23 липеня.
5: Целая поднялась буря, ах, вот узбеки уберут. Я не надо, мы никого брать не будем. То-то нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, но вы выберите того, кого надо. Это и Гродненская области касается, особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать.
3: Вот уже не так радостно это все, да? Уже и квалификация узбеков оказывается... Як это сказать? Я вот не запомнил. Ну, короче, квалифицированные узбеки потребны в Узбекистане.
4: Да неужто?
3: Ну вот, дивно.
4: Сюрприз.
3: Вот, до речи, этим дуже отрознивается Узбекистан и Беларусь, отрымливается. Да, как бы квалифицированные белорусы, которые живут за межой в Беларуси, не потребны. Мало того, там каждый день льется. Як бы от пропаганды сидите там. Квалифицированные узбеки сидят в Узбекистане добровольно, в Беларусь не собираются, едут, отрымливаются, ну, некие, я не ведаю, як бы
4: можем сказать.
3: Можем сказать неквалифицированные. Вось, и не хочете, не берите, як бы каже Лукашенко, але тады працуйте сами. И в этой риторике годов, ну, 10. Вот это вот распранаться и працевать, вот сейчас было, упирайтесь и работайте, да? Ну, это уже настолько заезжено. А вот все не упираются и не работают.
4: Я
3: да?
4: Упереться не во что там.
3: Ну, может быть, да. Земля белорусская не сприяя тому, как принять упор. Да? Ну, у это я не верю. Белорусы працавитые люди. Вось... упираться нема кому. Вот есть такое тлумачение. Тому, что Лукашенко каже. Витебская область, Гродненская область и далее так. Да и у Вогуле во всех областях как бы у нас проблема.
4: Глядите, по-перше, белорусы упираются. Вот только это была, нарада была вельми цікавая, скажу. Але мы с вами зараз занимаемся тем, я себя трохи чалом отшиваю, потому что мы занимаемся интерпретацией того, что кажется, что у голове у Лукашенко.
3: Ну, да.
4: Трохи
3: за... В этом жанре есть король.
4: Конечно,
3: и есть жалкие подражатели.
2: Дык что там с мигрантами из Узбекистана? Протягиваются Александр Кныровиш и Павел Свердлов.
4: Так вот, белорусы упираются, як упираются. На этой нараде было сказано, что ну, только жнибо началось, и як проверка за пару дзён там 150 пьяных каугазников на працоўных местах. Тому они упираются, але кудысь не в той бок. Але калі казаць серьезно, ведаете, что вот гэтые фразы на конт «так не бярыце», «так навучыце», там нешта еще, что яно показывае? Есть агульная проблема. Недахоп працоўных рук в Беларусі. Лукашенко, як Афанасий Никитин, ці Марко Поло, ідзе за три мора, такі, довго ідзе, напружваецца.
3: Далёка ідзе.
4: Далёка ідзе.
3: Я б сформулировал так.
4: І приходит туды і каже, що у вас тут ёсць? А людзі ёсць? Дайте людзей. На жаль, не 17-е стагоддзе, ён бы паспрабаваў іх купіць, але купіць немагчыма, ўсё ж такі, уже так не прынята ў 21-м стагоддзе. І таму ён каже, прыїжджайце да нас, у нас заробкі па $1000, у нас шмат работы, у нас лясы, поля, медыцына, вода, прыїжджайце. Ну, те ж не ведаюць.
3: Ну, правильно.
4: Правда, яны збіраюцца ехаць. І калі яны даїжджаюць да Беларусі, іх тут сустракаюць на месцах. Люди, якія ніяк не ўдзельнічалі ў гэтых перамовах, якія ніяк не, ну, как бы, не ведаюць, яны не заматававаныя, каб узбекі ў іх працавалі, і яны, какое тут слово нематнае будзе?
3: І яны выконваюць
4: гэты загад на...
3: Отвалі.
4: Отвалі. Добре, дзякую, Павел.
3: Александр, я завжди готова.
4: І гэты узбекі, зімбабвійцы ці пакістанцы, приходзячы і бачачы гэты отвалі, отчувают некую диссонанс помеж тем, что каже Лукашенко, кажуть его подначалены. Так? И калі яны гэты дысананс адчуваюць, то, канешне, как бы яны грукаюцца да свайго кіраўніцтва, яны грукаюцца да Лукашэнка, і Лукашэнка пачынае казаць: «Ну, калі вам не патрэбны гэтыя людзі, ну так не бярыце». Гэта ўвогуле не падобна да кіраўніцтва. Гэта не з'яўляецца кіраўніцтвам дзяржавы, кіраўніцтвам сельскай гаспадаркі, кіраўніцтвам асобнай гаспадаркі. Гэта ўсё, што заўгодна, але ну, танцы з бубнамі, паказательна гэта выступы, толькі не кіраўніцтва сапраўды краіны. І ну, што на мясцовым узроўні? На мясцовым узроўні ты бачыш, даехаўшы да цябе узбекаў, якім ты павінен плаціць чамусьці ў паўтара два разы больш, чым беларусаў, і якія дрнейшыя, таму што яны не адукаваныя, не падрыхтаваныя, як заўважыў Павел, яны падрыхтаваныя, патрэбны і ў Узбекістане. І вось такая прыгажосць са 150 тысяч абяцаных пакістанцаў даехала 200 ці 120. Вот, ну, сколькі-то. І, ну, мы можам казаць зараз уже упэўнены, што план, які быў у тым, што з верасня пачнецца па 500 узбекаў будзе прыязджаць Беларусь, не прыедуць. Ну, не прыедуць.
3: Такая рэклама, пасля якой хочацца трымацца ад Беларусі падалей. Прычым узбекі, яны ж цікава, што яны ўсё запісвалі па-узбекску. Не по-русски. Да, да. А то месседж был накированы.
4: Ладно,
3: да. Слава Комиссаренко недавно рассказывал про концерт у США некий, где собралось шмат белорусов. Он сказал, что великая зала, 700 человек, и он так размовляя завжды, и он каже: «Ну, откуль вы все? Давайте на раз, два, три скажем кожный свой город, откуль вы приехали». И он чекая, что там будут разные города, и все такие: «Гродно». Слава Комиссаренко такой: «А что здарылся?» Причем такой город, ну, не Нью-Йорк, не там Лос-Анджелес, да, а город недзе Тампа, ну, великий, але не вот не метрополия, да. И ему зала кажут: «А ну вот пара человек приехала, пара семей».
4: Так, и подтягнули.
3: И это, и кажут: «Тут нормально, давайте, типа, ну, все, едем», как бы, да. Вот тут у нас, меркуючи по всем, отбывается супрацьлеглая история, да. Пара человек приехала, и такие: «Не». Я сейчас верну, конечно, увагу на то, что треба, как до тебя приехали з-за мяжы хто-небудзь, нават з Узбекістана ўжо, да? Mm-hmm. Не з Німеччыны, не з Кітая, да? А з Узбекістана. А каб прыехалі, трэба ездзіць і абяцаць таго, чаго няма в рэальнасці, да? Да, вот няма гэтага заробку, але, ну, зразумела, што на меншы не паедуць, таму трэба яго паабяцаць, а далі як бы мусіла неяк, мне здаецца, вот всё вот это вот вырашыцца. Можа быць, Лукашэнка разлічваў на тое, што натисне там Узбекистан на узбеков, да, скажет: «Сидите под плинтусом, приехали, працуйте», але звольнили ж амбассадора Узбекистана в Беларуси.
4: Який не вырешил проблему.
3: Не вырешил, да, не забеспечил, как бы, да. Вот, вот на кого спустили, как бы, всех собак, как кажуть, да. Вот. Вот имидж бежить просто на переде человека, да?
4: Не так шмат вот. Осталось окраин, где нас еще не ведают. Так вот, ну, видите, я бы тут завал уже значно больше глобальную изъяву. Лукашенко уявляет себе краину по-иншему, чем белорусы, чем она есть в рычаисности. Я нагадаю, что Лукашенко лекары зарабатывают по 10 тысяч рублей. В голове он побудовал социальную поспеховую краину. И калі вы пытаецеся, што вось ён там на нешта разлічвае, так ён лічыць, што ў яго ёсць вертыкаль, якая працуе, што вось загад, які аддаецца на версе, ён даходзіць да месца ў незмененым відзе і выконваецца. А праўда ў тым, што ён, ведаеце, на версе ён такі жорсткае такое, ведаеце, ядро, куля. А калі ён даходзіць да ніза, ён такі ўжо, ведаеце, такі
3: Шерсть.
4: Ну, как бы, ну, с хлопка, с бавоўнин, ведаць, такая вата. Он такі ватный долетает. И люди его не выконывают. А Лукашенко упомянул, что выконывают. И так отбывается во всех галинах. И он, ведаете, вот, коли гэты электромобили будовали, он же так само верил, что он отдал загад, и они будут будоваться. Коли супрацовничал с некой там Венесуэлой, и он так само верил. Проблема в том, что он в это верит, что он бачит краину зусім иншее, чем она есть. Гэта не тое, што адбываецца з Пуціным, які вось, як вы сказалі, не дэбіл, а паўнавартасны маньяк. І у яго, у Лукашэнкі таксама некае псіхічнае адкланенне, калі ты бачыш рэчаіснасць, не такой, як яна ёсць. І гэта, канешне, замінае. І как бы, калі-некалі гэта вдруг вылазіць, але чалавек з такім захворваннем, канешне, бачыць гэта, потом і забывається про 3 хвилини. І знову кудись ще. А ось тут у нас гэта обосраные коровы. Якраз. І займається.
1: Александр Кнырович і Павел Свердлоў, як звичайно, подвялі вынікі тыдня на Еўрарадыё і разабралі тэму Лукашэнкі і мігрантаў з Узбекістану. Як доўга яны пратрымаюцца ў Беларусі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: З якой мэтай Украіна працягвае атакаваць Вайлдберыс?
6: Для Украіны гэтыя ўдары важныя таму, што яна жадае прынесці гэтую вайну ў Расію. Яна жадае, каб гэтую вайну адчулі звычайныя расійскія грамадзяне, якія, можа, і палітыкай асабліва не цікавяцца.
2: Ці зменіцца палітыка ЗША адносна Беларусі з сыходам Крыса Сміта?
7: Прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Батэ и МЛ Витебск провели первые матчи другого квалификационного раунда Лиги конференций. Борисовчане сгуляли у ничью со швейцарским Сионом 1-1. Батэ открыл лик, однако еще до перепынку суперник обновил равновагу. А вот МЛ Витебск уверенно обыграл черногорскую Сутьеску 3-0. Матчи у отказ отбудутся 30 липня. Ранее Минская Динамо у другим раунде квалификации перемогло азербайджанский Нафтч 4-2. Выданне The Athletic склало рейтинг найлепших чемпионатов света по футболе у истории. Турнир 26-го года, який прошел у США, Канаде и Мексицы, занял 10-е место. У финале сборная Испании у додатковый час перемогла Аргентину 1-0. Первое место у рейтингу отримал чемпионат света 1970-го года у Мексицы, где сборная Бразилии у вырашальном матче обыграла Италию с ликом 4-1. Юрген Клоп призначены новым головным тренером сборной Германии по футболе. Про это официально поведомил немецкий футбольный союз. 59-годовый специалист сменил на этой посаде Юлиана Нагельсмана, який покинул команду после чемпионата света. Клоп начнет працу со сборной 15 жнивня. Его контракт различен на 4 года. Дебют нового головного тренера отбудется 24 вересня у матче Лиги наций супроть сборной Нидерландов. Пеп Гвардіола не означалить сборную Италии по футболе. Про это поведомляет Sky Sport Italia. Поводле информации выдания, 55-годовый испанский специалист после нескольких дней роздумов отхилил пропанову Федерации футбола Италии. Означается, что причиной отмовы стали особистые обставины, не связанные с футболом. Теперь головным претендентом на посаду лечится былы тренер Ювентуса Андреа Пирло. Ранее поведомлялось, что итальянская федерация вела перемовы с Гвардиолом и была готова пропоновать ему контракт. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио. Mom, if you can hear me, I think I made it. 20,000 fans from the stadium standing on. I want you to know I appreciate it.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Украина нанесла удары беспилотниками по Белгороде и Ростове-на-Доне. Команда фестивалю белорусской музыки «Грай» принимает заявки на конкурс для молодых выконавцев. На Гомельщине нашли редкий гриб, который не фиксировали больше за 60 годов. У студии Анжелика Ляльковская. У ночь на 25 липня Белгородская область и город Белгород подверглись атаке украинских беспилотных летальных аппаратов. По воле выконавчего обовязки губернатора Александра Шуваева у городе отбылись пожары и были пошкоджены некоторые объекты. Так само поведомляется про потерпелых, однако их колькость официально не удокладняется. У той же час украинский мониторинговый проект поведомил, что под ударами могли пынуться логистичные склады и объекты энергетичной инфраструктуры. Официального подтверждения этой информации нема. Про атаку так само поведомили у Ростове-на-Доне. Керовник города подтвердил факт атаки беспилотников, але подробязности не раскрыл. У социальных сетках з'явилось видео с пожаром у одним из районов города. А кроме того, у Энгельсе Саратовской области отбылся буйный пожар у районе войскового аэродрома. На момент заявления поведомления не было подтверждено, что пожар стал выником атаки беспилотников. Местовые жихары поведомляли про сгорание одного из будинков, а улады официально не подтвердили атаку. Команда фестивалю белорусской музыки «Грай» принимает заявки на конкурс для молодых выконавцев «Заиграй на грай». Переможца отримає можливість выступить на одной сцене за артистами сьогоднішнього фестивалю Лявоном Вольським, группами «Джей Морс», «Дітюки», «РСП» и «Дай дорогу». Як можна долучитися до конкурсу, розповідає суорганізаторка фесту Інес Сянкевич.
3: До 30 липня можна подати свою заявку. Єсть у наших соцсетках Google форма, яку треба заповнити. У нашому телеграм-каналі пишемо ми про усіх удільників «Заіграй на грай». Після оберемо 10, і з 10 вже буде вибирати народ, народне голосування.
2: Народное голосование на каналах фестивалю будет ладиться с 1 по 19 жнивня. На наступный день, 20 жнивня, будет названо переможца, який и выступит на імпрезі. Сёлета фест «Грай» отбудется у 5 раз. Его ведущими станут Марина Савицкая и Валер Руселик. Подея пройдет у Варшавском клубе «Небо». Науковцы Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси поведомили про уникальную находку в Житковицком районе. На территории Национального парка Припятский доследчики выявили дубовый трутовик – вид грибов, а пошняя официальная находка якого у Беларуси датуется аж на 1963 годом. Дубовый трутовик растет на живых и отмерлых дубах, а так само на поваленных стволах. Ён не едомый, однако мае великое значение для лесной экосистемы, бо удзельнічае у натуральным раскладанні драўніны і вяртанні пажыўных рэчываў у глебу. Паводле навукоўцаў, пладовыя целы гэтага грыба з'яўляюцца не кожны год, таму нават калі грыбніца працягвае жыць унутры дрэва, сам грыб можа доўгі час заставацца незаўважным. Новая знаходка сведчыць пра высокую прыродную каштоўнасць дуброў палесся і важнасць іх захавання. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Сегодня у нашем помежном регионе чекается первоважно воблачное надворье. Температура поветра у день досягне каля 24 градусов тепла. Опадков не прогнозуется.
0: Радио Рация. Первое. Трансграничное радио FM.
4: Знатнемна и Баразина.
5: Польский программ на фалях Белорусского радио Рация.
6: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовяме о спотканню молодих поляків з цілого свята в Варшаві. А о чим ще услышимо в програмі? Конкурс «Ку чті Сергіюша Пясацкєго».
7: Був бравуровий, одважний.
6: Фестиваль культури білоруської «Тутака».
8: Подлаще повинно в тому учасничати, є спадкобірцем у тієї культури.
6: otwarcie wystawy Jerzy Giedroyc, Gra Opolska.
8: Zebrał nas tutaj człowiek wyjątkowy, wybitny redaktor, publicysta, wydawca, filozof polityczny oraz niezależny i niepokorny myśliciel.
9: My se wiosę łąskę kosić, słonko świeciło, przysło do mnie z jagodami, dziewca jak miło. Nazbierała jagód dzwon, pójdę aż jutro ci dom, dom ci jagód do dzwonecka.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: ЕС выключа постоянного представника России после удару по полигоне под Киевом. На белорусской АЭС сутукнулися с дефицитом кадров. У Чаромсе на Подляше проходит этнофестиваль.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Европейская служба внешних денег выключа постоянного представника России при Европейском Союзе и уручит ему ноту протеста в связи с черговыми российскими ударами по Киеву, по Украине. Про это поведомила керовница европейской дипломатии Кая Калас. Поводле ее слов, удары, нанесенные 24 липня по Киеву и інших регионах Украины, были невыпадковыми, а з'являються часткой метанакерованной политики России. Один из ударов пошкодил будинок гонорового консульства Латвии у Славянску. Кая Калас так само поведомила, что пропонує поширить санкции супрать предприемств российского военно-промыслового комплексу. Так само нагадаем, что вчера российские войски нанесли ракетный удар по приватному полигоне у Бучанском районе Киевской области, где проходила выстава узброєння у темлику беспилотников. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко поведомил, что в унику удару загинули не меньше за 10 человек, а каля 100 отримали ранения. Ведется расследование относно организации мероприемства. На белорусской АЭС, якая уже сутыкнулася с дефицитом кадров, звольнили одного из ключевых специалистов. Поводле выдания люстерка посады позбавился начальник лаборатории по техничным контролю Владимир Вашчила. Крыницы стверджают, что причиной стали проверки на политичную лояльность. Поводле сразмуцу выдания, перед звольнением специалиста арештовали на 7 суток праз активность у социальных сетках. После отбытия арешту его звольнили за прогулы, покольки працедавцу полечил днями прогулов час, проведены у изоляторы. На самой станции подтвердили, что супрацовник там больше не працует, а на его место уже открыта вакансия. Крыница так само стверджает, что на БелАЭС узмацнили проверки супрацовниках. Их телефоны проверяют на предмет подписок и активности у соцсетках. Звольнение отбывается на фоне острого недохопу кадров. Поводле информации люстерка, теперь белорусская АЭС шукает больше за 1,5 сотни супрацовников. Белорусский гурт Bizarre Object протягнул свой фестивальный сезон. Недавно коллектив выступил на фесте Тутака под Белостоком, а 1 жнивна долучится до пикнику «Летутень» у Кракове. И, кроме того, артисты презентовали свежие композиции, рассказывает удельник бенду Иван Жуков.
4: У нас не так давно просто вышла песня, якая называется «Просто». От яе добрый фидбэк. Яшчэ не стала сусветным хитом, на жаль, ставка не оправдалась. Але, мы туды идем крок по кроку. И мы яшчэ, ну так, презентуем новую зусім песню. Яна называется «Бурштын» ці «Балтыцкий ветер». Это фит с варшавским гуртом «Сербский нож». Это такие постпанк.
3: Послухать новые композиции теперь можно на буйных музычных пляцовках. У Чаромсе на Подляши сегодня протягнется этнофест, який уже 30 годов збирает аматоров этничной музыки, народной культуры и традиций. Сегодня, 25 липня, у программы фестивалю концерты, майстер-классы, презентация народных ремеслов, встреча с творцами, выставы и кинопрогляды. На сцене выступают музычные коллективы с Польши и замежжа, сярод их украинские, польские и международные этногруппы. А завтра организаторы запрошают на черговые концерты, культурные мероприемства и кермаш народных выробов. За 3 десятилетия фестиваль стал одним из самых ведомых фолковых подей у Польши и одним мероприемством такого масштаба на Подляше. Головная идея фестивалю – показать богатство разных культур и заховать традиции Подляша. Все мероприемства проходят с бесплатным уваходом. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ў першай палове дня пераменная воблачнасць, пасля поўдня больш праяснення, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 23-24 градусы цяпла. Вецер заходні слабы да 2 метраў за секунду, ціск вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
2: Сегодня 25 день липеня, субботний информационно-музычный эфир на радио «Рация» с акцентом на культуру, как завсёды по субботах. У студии Михаил Андрасюк, буду с вами до 12 белорусского, до 11 годины польского часу.

0: Послухайте, это было так. Спочатку Александр Лукашенко выкинул с краины сотни тысяч людей. Затем запросил на працу в Беларусь узбекских рабочих. Затем з'явилися проблемы. И спочатку Александр Лукашенко довольно резко адреагировал на видеозворот узбекских рабочих, которые поскаржилися на низкие заработки в белорусских колгасах. Мовляв, не подобается, едьте зарабатывать в Россию. А уже на этом тедні он обвинуватил в проблеме самих белорусов, яким пораил працевать за троих. Эти слова фактично стали признанием вострого дефициту працовных рук в Украине. Чи саправды притягнение працовных мигрантов из Узбекистана здольное вырашить кадровую проблему белорусской экономики? Про это Анжеліка Ляльковская погутарила с былым политвязнем и старшинем Белорусского конгресса демократичних прав союзов Александром Ярашуком.
1: Чому гэтым разам у Беларусь запрасілі менавіта узбекскіх рабочых?
2: Я памятаю тыя часы, калі на пачатку 60-х, калі ў нас насельніцтва было столькі ж, колькі і ў Узбекістане, а зараз у нас больш, можа, крыху за 8, а там 37. І дынаміка, імклівая дынаміка развіцця, непаранальная з намі, дабавляе істотна Узбекістан, і гэтая калічнасці сприяли тому, что некие политические контакты на уровне с керавництвом Узбекистана отбываются. В черговый раз хочется кого-то заманить и иметь на увазе, как меньше дать грошей, то тогда включается вот эта риторика братерских народов.
1: Ці сапраўды Лукашенко верыць, што Беларусь падаецца краінай мары для узбекскіх працоўных мігрантаў?
2: Хутчэй за ўсё, ён да канца і сам не усведамляў, што гэта зусім не той Узбекістан, які яму уяўляўся у савецкія часы. Насамрэч, мы ж ведаем, што заробкі там не вельмі істотна адрозніваюцца ад нашых. Тому что у нас такое явление с советских часов, что это некие дикие народы, дикие племены там живут першобытным еще неким строем и ничего не мают, и они будут рады трапить сюда в цивилизацию, рады вось этим нават рамстан доляров. А это все не так.
1: А те на вогул с притягнением працовных мигрантов, чи смогут белорусские улады вырешить проблему отсутности рабочих рук?
2: Напевно, с пункту гледжання и политичного, и экономичного, ситуация потребует некие заходы робить, потому что демография у нас наигоршая в Европе, и то, что проблема рационных ресурсов будет только обвостраться довольно. Ось треба вирашаться неким чином. Конечно, это питание легко не может вирашаться, потому что я так само казав, коли они думают, что ось приедут сюда узбеки, головным чином это молодые узбеки, которые едут для того, чтобы заработать добрые гроши, чтобы утримливать семьи. А где у тих белорусских колгасах добрые заработки? По-перше, узбеки молодые, навод уже не ведут, что такое колгас. На усёй постсоветской просторы никто не ведает, туркмены не ведают, что такое колгас. А тут их сюда запрашают. И, конечно, коли навод яны будут платить, сколько обяцали, возникает питание, как будет реагировать мясовое насельство, мясовые колгасники, которые там работают, а проблема будет існаваць.
1: А те на вогул с притягнением працовных мигрантов, чи смогут белорусские улады вырешить проблему отсутности рабочих рук?
2: Мы можем констатовать, что человек больше за 30 год керовал краиной для того, чтобы привести зараз ось ее в такой стан. Мы ведаем, как ранее закрывались эти проблемы про Россию, про ее допомогу. И шло финансирование по разных границах, допомога, субсидии. Россия зараз безнадежно загрязла в войне. И мы бачим наступство экономичное тянет, это авантюра военная для России. Я заходжу с того, что все проблемы, в том лику и працовных ресурсов для белорусы, для Беларуси будут обвостраться. И при этой владе яны не будут вырашены.
0: З Александром Ярашуком, старшинем Белорусского конгресса демократичних прав союзов, былым политв'язнем, розмовляла Анжеліка Ляльковская.

0: Маса с рацией.
1: И уже 29 хвилин, а уже нават можно сказать, полова на 10-ю у Беларуси, полова на 9-ю у Польши. А на белорусско-польском помежже у первой полове дня переменная облачность. После полдня чекается больше прояснения, больше солнца и без опадков. У найтеплейший момент дня синоптики прогнозуют 23-24 градуса тепла, ветер заходний слабый до 2 метров за секунду, тиск крыху выше за норму.

0: День офф. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрый день, поважаемые слухачи, в эфире программа «День офф», и с вами Юлия Сівець. Сегодня выходные, а это означает, что мы размовляем про книги и про фильмы. И эту программу я буду вести с журналистом и былым политзневоленным Евгеном Меркесом. Добрый день.
2: Приветствую.
1: Нагадаю, что в минулой программе Евген раил нам сериал «У Марго проблемы с грошима». Это легкая комедия, которая вышла в этом году по воле одноименного бестселлера Руфи Торп. И в этой программе мы так само протягнем размовлять про сериалы.
0: День офф.
1: Другий сериал, я так разумею, когда тот был больше легкий, это больше таки уже серьезный.
2: Так, это такой мини-сериал, длится на 7 серий, 200 по године кожная, вот такая черная комедия, створенная Стивом Конрадом для телеканала HBO. Ён называется, ну, в российском перекладе он был «Хочу секса Сент-Луис». «Секса Сент-Луис». Ён оповедает про то, как

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Российские регионы этой ночью снова опынулись под атакой беспилотников. Игорь Лосик рассказал про бунт у Новополоцкой колонии. Александр Милянкевич святкует свой день на родину.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: У ночь на 25 липеня несколько российских регионов опынулись под атакой беспилотников. У Белгороде, поводле местных уладов, возникли пожары, пошкоджены шерох объектов, есть потерпелые, их докладность покуль не называется. Украинские крыницы стверджают, что мэтами могли быть логистичные склады и энергетичная инфраструктура. Про выбухи и пожар так само поведомляются у Ростове-на-Доне. Местные улады подтвердили атаку беспилотников, але без подробязностей. Тем часом у Энгельсе Саратовской области отбывся буйный пожар каля войскового аэродрома. На момент публикации улады не подтвердили, что он стал выником атаки украинских дронов, хотя незадолго до этого у регионе обвещали погрозу беспилотников. Былый политвязень Игорь Лосик заявил про бунт, який, поводле его слов, отбылся в осень 2025 года у Новополоцкой колонии. Про гэта ён поведомил у социальных сетках после своего вызволения. Поводле Лосика причиной стало деяние одного из осужденных, який супрацовничал с администрацией колонии, а просто кажучи, был стукачом. Иншие зняволеные выступили супрать вязнев, якія допомагали администрации. Лосик стверджает, что зняволеные сбили нескольких таких стукачов, разбили телевизоры и пошкодили частку обсталявания колонии. После этого в установу прибыла проверка департамента выконания покараний, а частку удельников протесту, по водле слов Лосика, перевели у иншей колонии и призначили им додатковые термины. Сегодня, 25 липеня, свой день на родину отзначает белорусский политик, громадский деяч, агрегисторик и краязнавец Александр Милянкевич. Ему исполняется 78 годов. И он родился в Городне и шмат годов занимался историчной спадчиной города. Был одним из инициаторов захования городенских помников истории, занимался обновлением стародавних вежевых годинников на фарном костеле. В 2006 году Александр Милянкевич стал одним кандидатом от демократичных сил на президент выборах у Беларуси и отримал премию имя Андрея Сахарова Европейского парламента за свободу думки. У опошний год Александр Милянкевич перенес тяжкую операцию и зараз проходит реабилитацию. Радио Рация долучается до всех віншаванняў, якія сёння гучаць у адрес Александра Милянкевича, и жадаю ему хутчэйшага выздоровлення. У городку на Падляшы сёння рыхтуецца да аднаго з галоўных беларускіх культурных святаў рэгіёна – міжнароднаму фестывалю «Сяброўская бяседа». Музычная сустрэча адбудзецца ў амфітэатры пад вадасховішчам у Зарачанах. Пачатак праграмы о 17 гадзіне. Фестываль ўжо шмат гадоў збірае выканаўцаў беларускай музыкі, народныя калектывы і гледачоў з Падляшы і іншых рэгіёнаў. У праграме выступы мясцовых гуртоў, гасцей з Польшчы, а таксама канцэрты вядомых выканаўцаў. Арганізатары запрашаюць на вечер музыки, танцу и сустрэч, які павінен стаць святом беларускай культуры і шматкультурнай спадчыны Падляшча. Уваход на мерапрыемства бясплатны. Фестываль адбываецца таксама пад патранатам Радыё Рацыя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў першай палове дня пераменная воблачнасць, пасля поўдня больш праясненняў, ападкі не прагназуюцца. У найцяплейшы момант дня чакаецца 23-24 градусы цяпла. Вецер заходні слабы да 2 метраў за секунду, ціск нязначна вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё

0: Белорусская радио рация. Рация.ком.
1: Что в ближайших новинах на радио рация? Россия рыхтует на осень новую масштабную хвалю мобилизации. Видовочцы расповяли про жудасную аварию с войсковцами под Осиповичами. Учаромся на Подляшше. Сегодня протягивается этнофест. Больше скажа Анжелика Ляльковская. Праздня полная 4 хвилины уже.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Россия рыхтуе на восень новую масштабную хвалю мобилизации. Видовочцы распавели про жудасную аварию с вайскоўцамі под Осиповичами. У Чаромсе на Подляшчы сегодня протягивается этнофест.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: А починаем выпуск с трагичной новины про наших соотечественников. У грузинском Батуми отбылася дорожно-транспортная авария с уделом микроавтобуса, у яким знаходились громадяне Беларуси. По водле попередней информации, у вынику здарения загинули два человеки. Еще несколько пассажиров отримали травмы и были доставлены в больницу. Обставины аварии высветляют грузинские правоохранники. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поводле звестак украинской разведки Россия рыхтуе на восень новую масштабную хвалю мобилизации. Поводле его слов, теперь российская армия угубляет на фронте больше войскоўцев, чем поспевает набрать.
4: Россияне втрачают на фронте больше своих військових, ніж набирають, а Путин ще збирається збільшувати атаки и розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись на всіх рівнях, на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир.
3: Президент Украины Владимир Зеленский так само заявил, что по поводу звездок украинской разведки и международных партнеров Россия рыхтует новый массированный ракетный удар по территории краины. Керовник державы закликал громадян не игноровать сигналы поветренной тревоги. Зеленский так само звернулся до заходних союзников с просьбой поскорить поставки сродку супрать поветренной обороны и выполнение ранейших домовленностей. Як уже повідомлялося, двоє вайскоўцаў загинули, еще 14 отримали травмы у аварии каля Осиповичов. Вайсковый грузовик перекулился учора за несколько километров от полигона. Один из видовочцаў, який опынулся на месте прикладно праз 10 хвилин после аварии, распавел, что каля кузова лежало каля 10 человек. Частка потерпелых стагнала от болю, некоторые самостоятельно выбрались из машины, інших выбило при удары. Видовочца так само стверджает, что 4 человек, яких моцно затиснуло элементами автомобиля, выратовали супрацовники Министерства по надзвичайных ситуациях. Загинулых так само достали с кузова. Супрацовники Министерства отмовились от официальных комментариев журналистам выдания онлайнер, але отзначили, что выратовальная операция была складанной. Пришлось выкористовывать специальный инструмент и дейничать вельми осторожно, каб не нанести додатковых травм потерпелым. По водле официальных звесток загинули 21-годовый родовый терминовой службы и 26-годовый молодший сержант контракт службы. Правоборонный центр «Весна» заявил, что в Беларуси не отбывается зменшение репрессий, не глядя на такие высновы об угрунтовании некоторых отмовов белорусам у международной обороне у Польши. Польское управление по справах замежников посылается на статистику «Весны» и означает, что колькость ведомых выпадков переследу удельников протестов снизилась в сравнении с 2020 годом. Правоборонцы отказывают, что эта лишь не свечит про полепшение ситуации. Повод для их переслед просто изменил формы, и он стал больше закрытым и часто отбывается поводле інших артикулов. Юристка «Весны» Віка Руденкова заявила, что каждый день у Беларуси репрессуются десятки людей, а политичные зняволенные застаются под погрозой тиску и катаваний. Правоборонцы подкресливают, отсутность новых присудов по особных артикулах не означает безпеки, бо переслед протягивается іншими способами. У Чаромсе на Подляшчы сегодня протягивается этнофест, який уже 30 годов збирает аматоров этничной музыки, народной культуры и традиций. Сегодня в программе фестивалю концерты, майстер-классы, презентации народных ремёстваў, встречи с творцами, выставы и кинопрогляды. А завтра, 26 липня, организаторы запрашают на черговые концерты, культурные мероприемства и кермаш народных вырабов. За 30 годы фестиваль стал одной из самых ведомых фолковых подей у Польши и единым мероприемством такого масштабу на Подляшчы. Головная идея фестивалю – показать богатство разных культур и заховать традиции Подляшча. Все мероприемства проходят с бесплатным уваходом. А в Вильні сьогодні відбудеться зустріча, присвячена пам'яті білоруського письменника Владимира Короткевича. Удельники пройдуть невеликим маршрутом по місцинах, зв'язаних з життям і творчістю автора, а так само з подіями його романа «Колоси під серпом твоїм». Екскурсія завершиться у реставрації «Богемія», де колісті любив бувати Короткевич і про яку його написав своє знакомите двухрадков'я «По дорозі в бочу нікуди не збочу». Організатори пропонують узгадати письменника, прочитати його любимі вірші і поділитися спомінами про славебітного білоруського творцу. Початок зустрічі о 16-й годині для помніка Гедеміну на Катедральній площі у Вільні. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 23-24 градусы цяпла. Вецер заходні слабы да 2 метраў за секунду, а ціск вышэй, нязначна вышэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць і без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 14 ноччу, 11 градусаў цяпла на раніцу.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: рация, охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Про новую планету и старые зорки. Витаю шановных слухачов. Американские навуковцы поведомили, что им упершиню удалось выявить планету, якая поводле основных параметров и характеристик нагадывая нашу Землю и нават мая атмосферу. Гэтае небесное тело так само крутится вокруг зорки и находится в зоне, где теоретично магчимое існаванне життя. На думку доследников, гэтае открытие стало надзвычай важным сведчанем того, что за межами Сонечной системы может існаваць свет, и нават не один, подобный на нашу Землю. У атмосферы новой планеты уже знойдены гелий. У им жыццё немагчымае, але там могут быть и іншыя газы. Важность и важкость этого открытия, якое здійснили американские ученые на чале с доктором Колином Черубимом с Гарвардского университета, надзвычайная. Яны стали першими, кто выявил атмосферу на камянистой планете, что находится в зоне каля іншай зорки. Калі б такое открытие здарылася в 1970-е, 50-е, 80-е годы, гэта сенсацыйная навіна не злазіла б з першых полос.

0: газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Эволюция белорусского адраджения. Бесплатное радио. Рукопис чернокнижника.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская Нива» проанонсовала лекцию в Вильне. Беларусский студентский союз ладить публичную лекцию в зале Беларусской гимназии на Востробрамской 9. Читать будет громадянин Антон Луцкевич на тему «Эволюция белорусской драдженской идеологии и отбитё яе у литературы. Уваход вольный и бесплатный».
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Газета «Громадянин» у 1928 годе поведомила про бесплатное радио у Бернардинском саде. З инициативы магистрату места Вильни у Бернардинском саде каля летнего театру поставлено радио, яким можно корыстаться.
0: Беларусь у Интербельме.
1: У 1922 годе газета «Белорусский звон» опубликовала великий материал про рукопис чернокнижника 18 века. Жидовской исторической комиссии при Наркомосвету удалось сдобыть рукопись жидовского пана Твардовского с ваколиц местечек Радашковича и Смиловича. Скураный фолиант часу 18 века, рукопись мая более 300 листков пергаментной паперы, писаны в разные часы у протягу всего 18-го стагоддя по-гебрайску, жидовску и белоруску у жидовской транскрипции. Белорусский элемент этого рукопису досить значит, але вымагае вялікага расшыфравання. Назовы дрэваў, карэнняў і зёлак усюды на беларускай мове. Сярод розных таёмных малітваў каббалы побач з жыдоўскімі анёламі сустракаецца беларуская мара і святы Мікола. Апрача гэтага ў рукапісу ёсць шмат беларускіх замоваў і загавораў ад розных хвароб і занядужанняў. У запісах гэтых загавораў відаць, што местачковы ізраільскі пан Твардоўскі ў дзюхкосі месяцамі навіт добра не разумеў мовы і перакручваў беларускія словы, перапісываючы іх па-свойму чыста жыдоўскім выгаварам.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

Слова досить, достатково прогучала у двух попередних песнях, але думаю, что про его думаем не один раз, оглядаючи фильм Нолана «Одиссея». Славутое вертанне героя, якое описано у старожитной истории Гомера, стала темой, якую рассказал наново режиссер Кристофер Нолан. Фильм безумовно варты, каб присвятить 3 години на экскурсию кинотеатр. Авторам саундтрека является Людвиг Горансон, шведский композитор, который с Ноланом работал уже при Оппенхаймере и Тенете, но так само можете ассоциировать его работу в поспеховом минулогоднем фильме «Sinners». Мотив, якого послухаем, называется, как же бы иначе, «Одиссей», «Одиссеус».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Украина-российская война, удары у Каспийском море. Ровно 1500 дзен изневоления Гамельчук Тарас Машинский. В неделю пройдет развитание со Светланой Курс. У студии с новинами Стась Дедерка. 1613 день войны. В акватории Каспийского моря дроны уразили судны, которые выкрестовываются для перевозки военных грузов из Ирана. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Под удар трапили ракетный катер «Маланка», два подсанкционные грузовые судны, которые перевозили военные грузы между Ираном и Россией, а так само нафтоздобывающая платформа. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такой статус отримали 4733 особы. Это я лишь бы называю правооборонный центр «Весна». В свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 938 политических изневоленных станом на сегодня, из них 127 женщинов. Ровно 1500 дней изневоления Гамельчук Тарас Мачинский. Он был осужден за антивоенные деяния на 10 годов позбавления воли у колонии узмоцненного режима. У сюжете на правовладном канале обвинувачивался в передаче даденных об размещении военной техники и руху колену. Битва за урожай. Войсковые комиссары Городенской области вслед за коллегами из Менской накировались контролировать уборочную кампанию. Они наведали сельскохозяйственные предприятия Городенского, Ворновского, Зельвинского, Лицкого и Берестовицкого районов. Про это поведомила пресс-служба Министерства обороны. По поводу информации ведомства, комиссары поразмовляли с керовниками и працовными коллективами господарок, выехали у поле, знакомились с ходой работ по уборцу урожаю. Как поведомляло выдание «Позерк», на селекторной нараде 21 липня Лукашенко распорядился накировывать у войска тех, кто дренно працует, порушая працовную дисциплину подчас уборочной кампании. Эти люди, по поводу его слов, повинны проходить короткую подрыхтовку и накировываться у войсковые подразделения, размещенные для украинской межи. Политик так само запотребовал накировывать чиновников на працу сельхозорганизации, пригрозивши за невыконание этих указаний службой у войску. Микроавтобус с белорусскими туристами разбился у Батуми. Два человека загинули, каля десятка отримали ранения. Как пишет мясцовое выдание «Джария Таймс», микроавтобус сутыкнулся с легковиком, у вынику перекулился, и некоторые пассажиры вылетели из него. Травмованных доставили у разные клиники Батуми. Министерство замежных справ Беларуси заявило, что проверяет информацию. Министерство внутренних справ Грузии начало расследование. У Варшаве в неделю пройдет развитание со Светланой Курс. Близкий до родных письменницы Сергей Лабандеевский пишет, что сгодно с волей Светланы ее тело отдадено кремации. Родные и близкие сябры имели махчимость развитаться с ее напередодне. На развитание будет присутничать урна с ее прахом. Просим устрыматься от фотоздымка у конец статы. Так само родные просят не приносить шмат кветок. Развитание отбудется 26 липня у польской столицы, а 14 године у костеля Святого Александра, а 15.30 у музея «Вольная Беларусь». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сагадину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: На белорусско-польском помежжу в ближайшую неделю невеликая облачность, без опадков, температура по ветру у ночи плюс 14-16, у день 27-29 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио.

Адразу пасля Мадонны зорки, ад вечной поп-зорки, з'явилася цалкам новая поп-зорка – гурт BTS. Спочатку варто сказать, что такое K-pop. Это новый жанр, сучасная популярная музыка с Паўднёвай Кореи, потому что K – это менавіта Корея. Як вы, напевно, уже здогадалися, это синтетичный такой жанр, который сполучає в себе поп, хип-хоп, R&B, ADM. ADM – это так само аббревиатура электронная dance music, а так само элементы диско-музыки. Але K-pop – это не только гук, а целая культурная з'ява, складаная хореография, яркие визуальные образы и вельми близкие отношения с фанатами. BTC – Бэнгтон, Соні Еодан, головные зорки этого кірунку. Семерка хлопцев, RM, Джин, Суга, G-Hope, Джимін, Ви и Джунгкук. Команда дебютовала в 2013 году и за эти годы стала глобальным феноменом. Они имеют миллиарды проглядов на YouTube и стримингах, стадионные турне по всем свете и одну из самых активных фан-базов сучасной культуры. И она имеет назву Army. Армия. Признаюсь вам щиро, я не належу до этой армии. Я до этого мундиаля николи не чул про эту команду, але они довольно моцно меня уразили. Тяжко рассказывать про музыку словами, тому попробую расповести про визуальную частку. И они спевали песню Dynamite. Хит 2020 года, первый K-pop трек, который означали у Billboard Hot 100. BTC з'явилися в ретро-диско-стилі. Яркі кольори, блискучі елементи, золоті і червоні акценти, вольні костюми, які не стискали рухи під час складаних хореографії. Кожний удільник мав свій індивідуальний акцент, але все виглядало як одне яке шоу. Ну, для мене це виглядало, що я не опранутий в ніякі скурані костюми з Формули 1, а некоторые виглядали як танцори диска. Тим не менш, все это было вельми сучасно и крыху анимешно. Гэты выступ стал мостом поміж заходним попом и азиатской хвалей. И он показал, что К-поп – это не нишевая з'ява, а частка сусветной культуры, якая может збирать миллионы в одном ритме разом с футболом.

0: Пасля энергичного и яркого выступу BTS был вельми мощный контраст. На сцену вышел Джастин Бибер, один из самых уплывовых поп-выканавцев 2010-2020 годов. Признаюся, что я николи не слухал Бибера и был сдивлены на угол ягоной популярностью, не сачил за ягоной карьерой. Але памятаю, прикладно годов 5 тому я почул акустичное выканание его с неким гитаристом, и мне так сподобалося этот аккомпанемент, что я потратил час и навод научился играть эту песню. Дык вось, Бибер дебютовал еще подлетком в 2009-2010 годах. Его ранние хиты «Baby», «Sorry», «Love Yourself» зробили его глобальной зоркой. И он прошел про все этапы от милого подлетка до скандального бэтбоя, а потом до больш сталого и духовного артиста. Песня «Everything Hallelujah», якую он выконал в финале, это больш интимный, особистый трек с гитары, якая показывает новую, больш рефлексийную фазу его творчести. На Мондуяле Бибер выступил по контрасте с BTC в минималистичном стиле. Простая вопратка, гитарный сет без великой постановки. Это было свядомым выбором. После выбуховой энергии BTC и Мадонны он дал момент передыху. Интимный вайб на велизарном стадионе створил магичный контраст. Миллионы глядачов на трибунах у трансляции раптом почули больш тихую, особистую музыку сярод всего этого масштаба. Калі б я абіраў артыстаў для выступаў, напэўна, гэта былі б зусім іншыя артысты. Гэта хутчэй за ўсё былі б рокеры, поп-рокеры і нейкія артысты на мяжы жанраў. Але, на жаль, мяне не запрасілі быць прадзюсарам, а прадзюсарам гэтага half-time-шоу выступіў Крыс Мартін з гурта Coldplay. Крыс Мартін быў галоўным прадзюсарам усяго фінальна half-time-шоу. Ён адказваў за агульную канцэпцыю, парадак выступаў і музычнае напаўненне. Чаму Coldplay? Таму што Coldplay ўжо мелі вопыт вялікіх спартовых і глабальных шоу. Таму выбар быў цалкам лагічны. Джастіна Бібера выпусцілі на поле нібыта гульца. Проста два трэнера абвесцілі, што зараз будзе замена, і на сцэне з'явіўся Джастин Бибер с гитарой. Я вам поставлю соправный выступ просто оттуль. И признаюсь щиро, менавіта с гэтага моменту мне стало сапраўды цікава, тому что Джастин вышел просто с гитарой, быцем гэта был просто мой коллега. Просто вышел и заспевал.
1: Coach, I gotta say, the first half of halftime knocked my darn socks off.
2: Spectacular, baby.
1: I mean, how the heck is anyone gonna be able to follow all that?
2: Gonna be tough.
1: Yep. Yeah, you know what I think we need? We need some heart. You know, someone that has some soul. You know, someone who can bring the love. Ooh, you thinking what I'm thinking?
2: One step ahead of you, coach.
1: You always are. All right, young man, let's go. It's your big shot. Okay, now listen to me. Go out there, don't be nervous. Nobody's watching, all right? Make us proud.

0: Фест.
1: Своим меркованием поделился белорусский святар, представник фонду «Бай Сол» Александр Кухта. И спочатку про его уражение.
2: Яны адрозніваюцца тых уражанняў, якія ў мяне былі па мінулым годзе, таму што ўсё ж такі бачна, што тут такая эвалюцыянуе, і тое, што ў гэтым годзе ўваход платны, гэта такі цэнс. Людзі змяніліся, тут так стала больш сямейнай, тут менш людзей, якія проста выпадкова прыехалі добра пабавіць час дзе-небудзь у лесе. Вось. І людзі больш свядома ходзяць на ўсе актыўнасці, ходзяць на лекцыі, удзельнічаюць у розных мерапрыемствах. І гэта вельмі прыемна, гэта класна, да. Але мінус у тым, што людзей стала менш. І на ўсіх фотаздымках, і тое, што я бачу сваімі вачыма, гэта як у такім вялікім клубе, але не open air. І я спадзяюся, што ў наступным годзе штосьці арганізатары прыдумаюць, каб гэта быў вялікі сямейны open air ўсё ж такі.
1: Ваша кропка скіраваная на дапамогу палітвязням. Па-першае, распавідзіце, калі ласка, што на ёй можна зрабіць, а па-другое, для каго?
2: Я працюю в фонде солидарности «Байсол», отказываю за все персональные сборы. И мы специально каждый год ездим на ту таку и на иншие белорусские мероприемства, але на ту таку обовязково першую чергу. Наша задача на самой справе – это робить людям настрой, каб люди ведали, что «Байсол» – это не что-то сумное, где просто сбирают гроши на каких-то сумных инших людей, там кого-то отработовать. А «Байсол» – это одночасовое клевое мероприемство. И это клевая организация, за которой просто приемно иметь справу. Там наша главная задача – это робить всем настрой. Мы просто пропануем всем зарабить трошечку экстремистские часовые татуировки. Память, как у дятинстве, это проводки, какие вот там трымались 1-2 дня, мы робим такие же самые, с надписью «экстремист», те экстремистка для тех, у кого уже есть экстремистские статусы. Пеучора до нас подходила президентка, мы зарабили татуху трохи небеспечная с тигром. Можно зарабить татуху, на якой будет написано, что я тут роблю на этом фестивале, например, танчу супра диктатуры, ти танчу за белорусскую солидарность. Можно просто покласить набить белорусский орнамент. Так само другое, ну татуха сама по себе, это, конечно, татуха, але ее можно покрасить блестками, каб она была яскравой, бляскучей, и каб подчас концерту, калі усе гэта генчыкі зажигаюцца, каб быть самым бляскучым человеком на танцполе. Гэта усе, потому что усе праз нас проходзіць. Так само у нас есть кола фортуны, можно его покрутить и выиграть какие-нибудь приз. Есть маленькие призы, без приза никто не пойдет. Есть маленькие призы, это маленькие кашки, значки, кашки, кашки на ключи и все такое. А есть, уже разобрали великие качки, качки окуляры, например, качки капелюши, качки зонтики, ну и все такое. Это так само можно выиграть. Можно сделать моментальный фотосдымок. И это так самое время популярная речь, потому что семьи, там, тата с детьми, с мамой, с бабулей подходят, и мы им робим просто моментальную фотографию на память, что вот они были на клевом мероприемстве, клево бавили час, и им просто останется на память.

0: Фест.
1: Это перформанс, который несколько лет назад я придумал. Я его уже несколько раз проводил в Витебске, в Белграде и в других каких-то местах. Это такой перформанс, он может проводиться в любом месте. Ведь любое сообщество, оно имеет свои смыслы здесь и сейчас. Да? И в данном случае как раз мы активируем у человека то, что у него сейчас, да, то есть нам не важно его какие-то мысли, не там, да, какие-то такие умствования. Человека волнует вот эти три вещи, это сейчас. И вот это все как бы люди фиксируют. И интересно наблюдать, так, если антропологически, да, даже, что некоторые люди почему-то боятся писать, да, то есть кто-то не знает, что написать. То есть всего три слова, да, или там четыре. Поэтому это тоже какие-то победы. Некоторые вот детишек приводят написать, да, там некоторые дети. Там вот если есть очень классная, там, типа, «Мама, кот, Беларусь», да, «Кот, мама, Беларусь», такие надписи, да. Финалом этого всего является консервация, да, этого всего проекта. По сути, я беру черные краски и все это закрашиваю. И у нас все эти смыслы, они становятся некой матрицей, которая выглядит в виде черного квадрата. Для меня лично черный квадрат – это очень важная вещь, потому что последние 20 лет, да, занимаюсь темой Казимира Малевича. И я понимаю, что такое вот этот вот черный квадрат, и что это действительно аккумулирование, да, каких-то смыслов, тех, которые нам непонятны. Потому что черный квадрат, он не существует в природе, да, как предмет для изображения. То есть, ну, вот и весь перформанс. И его можно проводить везде, на любую тему, и разные сообщества по-разному реагируют. Я хочу сказать, что в Белграде я это проводил среди российских эмигрантов, и там люди писали смыслы, и меня больше всего потрясло. Здесь мне интересно, что так шутливо все, да, а там люди реально плакали. Плакать, что писали, приходили по 10 раз писать. То есть они так серьезно, они переживают гораздо более жестко, да, свою эмиграцию в Белграде. Да. Ну, это интересно.
2: Где напроканцы у всех этой истории заховываются эти черные квадраты?
1: Первый черный квадрат находится в Витебске, в коллекции Центра культуры. Там просто есть еще черный квадрат, который делали. Обычно один раз его продали с аукциона. Местные такие вот, там, ну, за какие-то небольшие деньги, но кто-то приобрел, да. В этот раз мы не знаем судьбу его, да. То есть, может быть, если это нужно для фестиваля, да, и если им есть куда его деть, этот квадрат, потому что это квадрат как бы запечатанных смыслов этого дня, этих разных, совершенно разных людей. Некоторые знакомые друг другу, незнакомые. Либо это все будет передано организаторам, да, потому что это их идея провести этот перформанс, да. И, ну, они меня пригласили, спасибо вам большое за это. Либо это пойдет в нашу любимую коллекцию Дома творцев.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Такаев закликал Путина заморозить конфликт. Тихановская подякала Верховному комиссару ООН за увагу до политвязня. Кировца автобуса спробовал вывести из Беларуси в Польшу коллекцию грошей. У студии с новинами Стась Дедерка. 1613 день войны. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подчас открытой частки сустречи с президентом России Владимиром Путиным у российским Омску закранул тему войны в Украине. И он заявил, что Казахстан разглядает ее как междержавный конфликт, отзначил, что природа этого супротивления не совсем зрозумелая для многих стран и пропоновал разглядеть возможность его замороживания. При этом казахстанский президент несколько раз выказал становчую оценку деньням Путина, у том лику отзначил его, мовляв, дипломатичную гнуткость подчас недавних международных перемоваў. Наприконце Токаев пропоновал вернуться до перемовного формату, який он назвал «Стамбул 2.0». Тем часом краины-удельницы Международного криминального суду проголосовали за отхиление Карыма Хана от посады головного прокурора. Причиной стали обвинувачения в сексуальных домаганиях, вылученные супрать Хана в 24-м годе. Ён их отмовляя. Нагадаю, что у соковику 23-го году Международный криминальный суд на запад менавіта Хана выдал ордеры на арышт российского президента Путина и дитячего омбудсмена России Марии Львовой-Бяловой поводле обвинувачивания у незаконной депортации детей из оккупированных регионов Украины в Россию. Репрессию Беларуси. Подяку за принциповую працу по Беларуси выказала демократичная лидерка Светлана Тихановская, віншуючи Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правах человека Фолькера Тюрка с призначением на другий термин. Политик так само подякувала представнику ООН за увагу до белорусских политвязнев, прихильность до обороны прав человека и притягнение виноватых до отказности. По выниках голосования 24 липня на Генеральной Ассамблее ООН Тюрк перепризначены на посаду Верховного комиссара по правах человека до 11 кастрычника 30 года. Мытники спынили спробу незаконного вывоза из Беларуси буйной партии старых банкнотов. Про это поведомила пресс-служба Державного мытного комитета. 37-годовый громадянин, кировца рейсового автобуса, керухался с берестью в Варшаву, заявил, что не мая товаров, які необходимо декларовать, однако при огляде особистых речей мытники знайшли у заплечнику мужчины кордонную скриню, у якой было 138 державных кредитных билетов разных номиналов и годов выпуску. Мытный эксперт вызначил, что 36 знакированных на доследование грошовых знаков относились до категории культурных каштовностей. Буйны были выраблены больше за 100 годов тому. На опубликованных фото бачные банкноты часов Российской империи и Советского Союза межвоенного периода. Удочинение до мужчины распочаты администрационный процесс. Сегодня исполняется 126 годов с дня народжения белорусского письменника Миколы Целиша. Его на житевый творчий шлях, а так само проблемы белорусских литераторов вымушенной эмиграции стали одной из тем онлайн-лекции Ассоциации Белорусов Америки, просвеченной лёсом белорусских письменников в Злучаных Штатах. Доследчица белорусской эмиграции Наталья Гордиенко расповела про початок литературного шляху Миколы Целиша, его працу в Беларуси.
3: С 28-го года стал друковаться в разных периодиках. Працавал найбольш стала у часопісе «Паляўнічы Беларусь». Целіш в часе войны працавал у той самой белорусской газете, где и Наталья Арсеньева, и Владимир Дудицкий. Был довольно плённы для его час. В 43-м годе он выдал под псевдонимом Лесун книгу «На крыжи».
2: На прикладе эміграцыйнага лёсу Миколы Целіша даследчыца закранула проблемы, з якімі сутыкаліся беларускія творцы ў выгнанні, якія застаюцца актуальнымі па сёння. Паводле Гардзіенкі, у перапісцы з беларускімі дзеячамі Целіш выказваў гатовасць вярнуцца на радзіму, але толькі ва ўмовах сапраўдных палітычных пераменаў.
3: Меў ўжо ўзрост 50-гадовы, мусіў знайсці хоць якую цяжкую фізічную працу. З Максіму Танку Мікола Целіш нават уручыў ліст з апісаннем тых умоў, при яких ён згодны вернуться на радзіму. Сярод умоваў было знішэнне тоталітарызму, уплыву Росіі ў Беларусі, сапраўдная незалежнасць Беларусі. Зразумела, што на такія умовы ніхто не мог на той час, не мог іх нават абмяркоўваць.
2: Наталья Гордзенко таксама згадала загадкавыя абставіны смерці пісьменніка. У 76-м годзе Мікола Цэліш выйшаў з дому ў амерыканскім Порт-Джэрвісе і знік без вестак. Ягоныя станкі былі знойдзеныя толькі праз гады, а асобу ўдалося ідэнтыфікаваць у 25-м годзе. Абставіны смерці дагэтуль высвятляюцца. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 27-29 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: Поэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Степанюка.

0: Сегодняшнее споткание с польскими вершами закончим перекладенным Андреем Хаданович'ом вершам «Який має заголовок вєрш» и песней, якая называется «Няма на свете таких мест». А усё это для того, каб дали вы пасля закончения программы волю своей фантазии и поплыли з ёю месцы, где вы николи дагэтуль не были. А я, Андрей Степанюк, почекаю, як вернете ся и споткаю ся с вами у поэтичных роздумах про стыдень.
1: Войтех Банович, верш. Я знайшов верш, якому уже 20 годов. Няўжо сапраўды мой? Хотелася б, але той, кто яго написал, давно.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я година в Беларуси, 17-я у Польши. Война в Украине. Кабанчук перешить Хрынину. Словакия может полегчить отримание визов для белорусов. Беспрецедентные лесные пожары у Франции и Испании. У студии с новинами Стась Дедерка. 1613 день войны. Заява министра обороны Виктора Хрынина про то, что Беларусь навод не плянует створать умацеванные районы на меже с Украиной, суперечить фактам. На это звернул увагу представник объединенного переходного кабинета по питаниях обороны и национальной безопасности Вадим Кабанчук. Цитата. «Мы бачим, что работы по умацеванию меже с Украиной ведутся уже не первый год. Иснуют подорожниковые сдымки, а так само фото и видеоматериалы, которые подтверждают будовництво новых оборонных збудаванняў на особных участках межи». Конец цитаты. Поводле слова Кабанчука, подобное запэўніванне белорусских и российских уладов гучали напередадні полномасштабного уварвання в Украину в лютом 22-го года. Так тады и российские чиновники Виктор Хрынін стверджали, что ніякай войны не будет, однако прошло зусім няшмат часу, и территория Беларуси была выкрастаная для напада на Украину, подкреслил ён. Між тым, администрация президента США Дональда Трампа после консультации с представниками судноходные галины попередила Украину об непожаданности ударов по нафтовых танкерах, якія не належать Россию в акваторы Чорного мора. Про гэта поведомило выданне Wall Street Journal со спасылкой на свои крыніцы. Особливую занепокоенность у Вашингтоне выклікае безпека Каспийского трубопроводного консорциума. Праз яго нафта с Казахстана поступает на европейские рынки, и гэты маршрут лічыцца важной альтернативой поставкам российских энергоносьбитов. Менск, Братислава. Амбассадор Словакии в Беларуси Йозеф Мігаш заявил, что словацкие улады робить все, как полегчить белорусам отримание визов и повеличить туристический обмен помеж двумя краинами. Про это дипломат сказал подчас международной конференции «Память без межу у Берасте». При этом про какие-нибудь новые меры для спрощения визового режима он не поведомил. По поводу дипломата, Словакия так само затекавлена в развитии супрацовництва с Беларусью в сферах гандлю, туризму, культуры и спорту, а так само в умацаванні сувязяў паміж рэгіёнамі. Мігаш асобна паскардзіўся на доўгае чаканне на беларускай мяжы, з якім, паводле ягоных слоў, сутыкаюцца славацкія дэлегацыі. Беспрецедентные лесные пожары. Урад Франции заявил, что каля Бордо на паўднёвым захаде Франции эвакуировали 197 тысяч человек. Министерство внутренних справ Испании поведомило, что из вёсак на захад от Мадрида эвакуировали в агульнай колькасці 70 тысяч. Агулам это больше за 250 тысяч особ. Министр внутренних справ Франции заявил, что в лесных пожарах, которые бушуют по всей Украине, сгорели амаль 98 тысяч гектаров, назвавши агульную колькасць пожаров историчным рекордом. Шэраг пожаров еще не взяли под контроль, особливо буйные протягиваются у паўднёва-заходніх департаментах Франции. Про музыку. У YouTube-проекте «Сепультура и лайф» выступить «Шума» – белорусский гурт, який сполучает сучасную электронную музыку и аутентику. Долучиться до онлайн-трансляции стане магчыма 30 липеня о 20 године по менским часе. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах «Рацы» в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў нядзелю 26 ліпеня невялікая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 27-29 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
3: Немцы засмущили. Выкопал великий дол, и мусил завалить, стоять при этом, засыпать, который живые особы, дети не стреляли. Попихали в яму, а гэты засыпал. Так пришел, рассказывал, то захворел гэты человек. И вы знаете, что я так себе подумал, где был Бог? То же это дитя было невинно, то что наш. И гэты, и зав, земля ворушится, а я сыпу. Но такое было в жизни людей.
4: У периоды до Другой Сусветной войны недалеко вёски Пясчаники по правым боку шаши у Кнышинской пушчи, прикладно 20 километров, ехавши из Белостока у Бобровники, была невеликая православная вёска Поповка. Амаль усе жыхары мели прозвища Денисик. Сёння по их и по вёсце засталіся только трагичные успаміны. Сёлета спаўняюцца 83 гады, калі гітлераўцы пацыфікавалі вёску Папоўка на тэрыторыі сучаснай гміны Гарадок на Беласточчыне. У пачатку ліпеня 1943 года гітлераўцы за дапамогу партызанам расстралялі 35 чалавек, у тым ліку 16 дзяцей. Выратавалася толькі адна асоба. Вёску немцы спалілі. Сёння на яе месцы растуть древы, и только памятный камень узгадывает, что колисьте тут жили люди. Сегодня пропоную узгадать историю вёски Папоўка и яе трагично загинулых жыхароў. В эфире Белорусского радио «Рация», штотыднёвая передача с серии «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». При микрофоне Наша Яковская. Заставайтесь с нами.

0: Я сама рождена в городку, и тому это все такое близко, знано, людей знаю, люди меня знают. И то есть такая возможность, как я дошла до людей, открыли люди двери и за мной говорили. И говорят люди. Уже что раз меньше из этих людей, что могут рассказать про подеи с папулкой. Але есть еще беспосредний свидетель этих подеев, что можно про это говорить, что на это пани помнить. И сейчас мы ее вспоминки еще робим. С папулкой было так, что там у наших лесах в часе Другой войны Światowej было bardzo много партизанов. И эта партизанка, то была партизантка радецкая. И та партизантка радецкая до себе еще jakoś так приблизила этих наших мешканцев околичных вёсков. И там, где были лесы, Дерняково, Пещаники, там этих партизантов было наибольше. А Страшово за этой стороны еще, там было этих партизантов наибольше. Партизанты имели свои базы, мели свои земянки, они жили, они мели свои обозовиска. Но але они хотели есть, они в лесе не мели возможности. И папулка была одной из вёсок, которая помогала партизанам, как выкормиться, как можно было, чи едзение, чи убрание, чи что-то пришиковать. Такие бытовые тематы. И гэтые самые люди не сдавали себе справы. Ну, был такой час, який был час. Мы на фильме бачили, что выповедался наш историк Александр, что это был okropny czas, jeśli chodzi o strach, jeśli chodzi o przeżycie, jeśli chodzi o traumę, to już razem. I tak jak wioska Pieszczaniki, bo to bardzo blisko, te same ludzie z Papołki, jeny wyszli z Pieszczanik, jeny rodem byli z Pieszczanik, rodziny tam ostali są w Pieszczanikach, jeny tam pobudowali sobie jedną, drugą, trzecią chatę, pięć chatów i te rodziny, jeny mieli możliwość, chcieli, mogli, nie chcieli, tak jak było mowa, nie chcieli, to ich zmusi, или что-то помогали. Помогали эти люди, но и немцы, известно, они хотели эту партизанку придушить.
1: Падзеі 1941 года і пачатак нямецкай акупацыі узгадвае Уладзімір Дзенісік з вёскі Валілы ў гарадоцкай гміне 1930 года нараджэння, які быўшы дзіцяці насіў партызанам ежу.

Пришленцы, вот об наступила в гора, ще два рази горше колхоз. Пошла дисциплина, они тие немцы. Боже. Шоса от Белостоку до Пшейстя Граничного, до Бобровних. По обух сторон стояли самоходы, битые солдаты. Вот это был проданный фронт. Для немец тоже была политика, была власть такая, что поразбирали самолеты, поразбирали. Никто не знал уже на пазе. И немец шел так, как день не по 50 верст, день не шли, бо не было опору жадного. Самолеты били, это не имели полива, где ехать далее, покидали и усекали сами. И, думая, далеко уцекли, немец худший затаковал пешего, как пеше уцекая, не? В свой край. И потом гнали этих русских солдат до Лягра у Белосток. И ту на стации у валилах загороджений, може, гектар було калющим дротом. Бочки з брушкою наварені зашуміли. І то був потрава накормити цих солдат. Боже, так я не бачили, що так і так смерть. І тут при нашій вісці страшно загрощений ліс, де див чекали, хто де мог. Хто був забитий, то був забитий, але ранних ножа. І що? По наших картах приходили, дай їсть. Ну, як не дасть? Я сам носив на своє болото, мать виправила кусок хліба, картоплю у торбаці, бо самі не мали забарзого. І що? Організувалися у лісі групи партизанські, є? До їх доходили наші з вёски, які чули, що буде біда, бо немці тлумили всіх.

0: был агент у вёсцы, отданный наш человек, который спорцевал с немцами. Думал, что он будет герой. Советская власть не вернется. Где? Пошли, пошли. И дошло до того, помню, как здесь я это все проживал. И эти партизаны с группу зарабили у нас перетесы, тут и багна великие. Когда повстанье было в 1863 году, и то повстанцы цара хотели изничтить, и не удалось им. Казаки были страшно вышкаленные на конях. А другая группа была тут попувкая за песчаниками, которая другая бригада. И добро, партизаны набрали великого утиху, великой силы, и высадили поезд напротив вёски нашей. А немцы перед этим чули, что может быть беда, то выгоняли из вёски пильновать дорогу ночью, как партизаны, бо чули, что тут загрожали наибольшие этой банды. И они называли, подали, бандити. Поставили постару на хазину Радулини, выгнали фацета с хаты, бо мурована пивница была. Та человек аж до кринок мусил выехать до разины. Где хочешь, займаем твой дом, бо нам пасує. И та пивница здесь стоит, хата та сгнила. И эти партизаны до того стопня развинулись, что высадили поезд, а поезд ишел офицерове с отдыха на фронт. И изброение дуже. И подложили бомбу в таком месте, где наивысший насыпь, же вывалить больше вагонов. Тогда немцы по этому их еще разгорячили на этом терене, что день ревизия по хатах придут, не шли в брамку, только карабином шьют в плот, и бандита, а нема бандита, и доводы каждый мусил показать. Уже доводы зробили каждому. А в ночь армия, партизаны приходили, боечки. Партизаны до того зробили немцы, это попувка, там местилось, недалеко, три хаты было на попувке, это за песчаником. Назвиско мое, денищики были, это, может, еще с поколения кость, там была часть. И помню тих людей, бо тетка моя была у песчанику замужем, то я ту вёску бегал до тетки, батькова сестра. И эти люди, попувка, тримала этих партизанов, бо то не было далеко, не целый километр от вёски, от тих хатов. Аж нарешті до партизани вийшов як русский офіцер, названий Бівойно. То немці вислали шпега. Дали йому документи, як офіцер походить з такої області, і теж залишився, як проховувався пленний по лясах. Прийміться мене в партизанський отряд. І всіх людей понатував, хто мав пов'язаний з партизанами, вёски, лазні 30 чоловік, у вёсці у нас, може, понад 10, пєщаніки, попувка ціла спалена. І він усе збирав і натавав.
1: Знайшовся такий власне шпіцель. Мені та історія, як я прочитала книжечку про Евгеніюша Бівойна, як там було пана Олександра Мільяновича, описує це все по колеї, як Евгеніюш Бівойна доходив до того, що прийшов до відділу партизанського і продав німцям і назвиска, і вийшов до того відділу. І німці знали, що хто, куди і що робить, і куди йде. І це був причинок до того, що усі люди... No, zacierpieli za tę pomoc, za to, bo ten sam szpicel, on usie dokładnie donosy miał. Dla mnie to było straszne, że ten sam szpicel, on za bardzo niewielkie grosze, za bardzo niewielkie marki moch taką zapłatę dostał, że Niemcy go potem wyśmiali, a mało tego, że on nic nie zyskał, to stał się potem sam samiuteńki i takim bandytem wielkim, bo cały naród był przeciw jemu. I on musiał chować się, on wyjechał potem do Аргентини і хіба до Аргентини, не пам'ятаю, але так мені здається, що до Аргентини. І життя змарнував на гетим усім, що люди потерпіли.
2: Раніця і 30 червня 1943 года німці окружили вёску і арештували усіх її жихароў. Вырятовалася только одна девчина Лиза, Лизавета Денисик. Арештованных немцы вывезли в городок. Некольки дзён утрымливали их на территории одного из заводов. Допытывали затриманных, били и катавали. 3 ліпеня гітлераўцы вывезлі арыштаваных жыхароў эпапоўкі на габрэйскія могілкі ў гарадку. Тут усіх расстралялі. Распавядаюць Вера Тарасевіч з гарадка і Владзімір Дзенісік з Валілаў.
1: Як уже пришел этот час, что Бивойно сказал, что кто куда пошел, поехал, то немцы сделали акцию такую, что хотели сделать парадок. Потому что партизанты в этом часе достали информации, и они порасходили с этой отделы в иные лесы, пошли в иные кирунки, то вышло так, что вёска осталась, ну и то было скировано, акция немцев была скирована против цивильным людям. Эта сама пани Александра, как я с ею говорила, что списаны маем вспомнения, то она бардзо моцно переживала за каждым разом, же кажа помнить, як это было, як это была, какая погода, який день был, як это все творилось. Бардзо докладно мне рассказывала про это, что як эти люди были в влашнем будинку, тут 30 червца не были арештованы. Немцы перевезли их до городка, забрали, перевезли их до городка, и этот арест полагал на этом, что их закрыли там в будинку на плацу. По день дзісейшы этой плац есть там, знаем, где ходим, знаем, в каком месте. И там это сам Бивойно, оказывается, что он участничал в прослуханиях, что он был напитый, бо ему эта водка помогала забывать про это все. Як немцы там здзекувались над этими людьми, хотели достать информации еще далее, что тортуры были, что и голодными тримали, и все было так, как страшно было. И потом, як яны уже немцы забрали, их перевезли, забрали их самоходами, завезли самоходом, одни я говорю самоходами, а я от пани Александры чула, что одним самоходом там была эта группа 35 особ. Та яны, як поехали уже на смерть свою, там, та эта смерть была страшная.

Фабрику спалили, вывезли народ, посадил все до самохода, загнал. А Лиза такая девчина, было 12 лет. Через окно выскочила, корж безу был. Немец подобно бачу, а Ленинснер. И она одна осталась. И заангажировал, где едем? Бо был по-польски, говорил Шваб. Завезем вас на працы до Германии, до вагону за стаси валил. И заедете на немецкие терены, на господарство, будете працовать. Але ехали, ехали шоссой. И не скручивают на стацию, а скручивали хуже по стацию на городок Танцменташ. Люди начали емчать, бо бачили прощетку. И в этом часе, как мы лялись с фурами без вёски, были люди, чули енк и шум, плач. И на Поповце уже был организованный человек за городка. Немцы засмучили, выкопал великий дол. И мусил завалить, стоять при этом, засыпать, которые живые особы, дети не стреляли. Попихали в яму, а гэты засыпал. Так пришел, рассказывал, то захворел гэты человек. И вы знаете, что я так себе подумал, где был Бог? То же это дитя было невинно, то что оно. И гэты, и завод, земля ворушится, а я сыпу. Вот такое было в жизни людей.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше. Война в Украине. Такаё закликал Путина заморозить конфликт. Тихановская подяковала Верховному комиссару ООН за увагу до политвязня.

0: микс-миксы DJ Ricky.
1: Добрый вечер, с вами DJ Ricky, а мы начинаем Indamix. На передаче година клубных эмоций, от глубокого хаос до больше энергетичных треков. Павья личва и чехучность, и поехали!